0: Чеготла? Как? Что? Лексия, прошесо!
1: Что там ощинит?
2: Тунле текст, Йоле, вот писач.
1: О, то я китровеле.
2: Хай, то сын к нине Хайнку ведь рек. Пшед литами, было на тайки текст за нас копировала.
1: А нетко дуэц не чини?
2: Не, вона лютуя с тем копия.
1: Вона лютуя копия?
0: Dobre ranje, vamaj.
1: Vitaj, Lexio.
2: Haj, vitaj.
0: Kopirovanje je džencovaju tema?
1: Haj, ja sva nevedžah, zom je svučara mi nechtu na to lada, keko kopiju so šine čini.
2: Knini Hainkua husto o tem reči, zo je šef pravidvone kontroluje, keko vopinu vona kopiruje.
1: A kak to kontroluje? Ste bula kopiruaka?
2: Nie. Kopiroak maličak za kopije zatvorene. A kužde vučar ma kod, z gotrem so pšizevi predač kopiruje.
0: To pak je čivo na vele vo kopirovanju ve šuli povedava. A bo tade jo?
2: Ja sem dobro pšiposluha a radiče. Juto em zabira.
1: A to hodla, da vona vas vodpisat?
2: Haj, v nadži, za nešto škuli vopjeno z tem zalutuje.